0: 必将圆满成功，两国教育合作一定会取得丰硕成果。
1: Полностью согласен с моим другом, уважаемым господином Си Цзиньпинем. Мы даем старт, несомненно, знаковой и важной совместной инициативе проведению годов образования.